множество памятных сознателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

служащих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих

Всемогущий, помилуй, сокрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя.

Те грешных места и на седалище губителей не сидит, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо насажденное при

Егоже возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных,

Небес их посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святые своя я, аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя,

яко ты поразилась, вся враждующая мевсуе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях твоих благо.

Благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

преснопамятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду

Благословящих и добродеющих во святели всечестнем, в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях,